0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
1: Отпуск – одна из главных тем любого лета. Не в смысле, сколько свободных дней предоставит нам работодатель. Немецкий закон об отпускных гарантирует ежегодный минимум 20 оплачиваемых дней полной свободы. Речь о том, как и где проводим их нынешним летом. Темой этой в общегерманском масштабе заинтересовалась моя коллега Ксения Александрова.
2: Добрый день.
1: А я Дина Мишина. Здравствуйте. Готовясь к этому разговору, я посмотрела, сколько в каких странах люди проводят отпускных в год, и оказалось, что Германия в этом плане не впереди планеты всей, хотя 20 дней минимум гарантированных тоже неплохо, плюс столько, сколько выжмет из работодателя профсоюз или Betriebsrat, совет трудового коллектива. Вопрос в том, как провести эти дни, этот отпуск так, чтобы использовать его не только, скажем так, эффективно, но и по возможности без особого ущерба для личного бюджета. А отпуск, как я понимаю, в последние годы шагает в ногу с инфляцией. Меняют ли люди свои отпускные привычки в связи с этим? Ездят ли они туда, где были счастливы когда-то на отдыхе, или ищут себе какие-то новые места?
2: Хороший вопрос. И цены на отпуск не шагают в ногу с инфляцией, а легко и непринужденно опережают инфляцию так, что просто волосы встают дыбом. У меня есть две новости для тебя, плохая и хорошая. Начну с плохой, чтобы потом не расстраиваться. Плохая новость, что каждый пятый житель Германии в этом году не может позволить себе уехать в отпуск на неделю. Каждый пятый. Это при том, что немцы всегда славились тем, что отпуск для них был святым.
1: Ну, а 80% хорошая новость, это они все-таки едут в отпуск, да?
2: В принципе, да. Хорошая новость заключается в том, что, несмотря на этот кризис, инфляцию, разговоры об экономии, международные проблемы, немцы тратят на отпуска рекордные суммы. И в прошлом году туристические расходы достигли почти 88 миллиардов евро. То есть это вообще максимум за всю историю наблюдений. Что называется, есть еще порох в пороховницах. И расходы на отпуск до сих пор, в принципе, в приоритете, когда делится семейный бюджет. Тем не менее, больше 17 миллионов человек – это вот как раз ровно те люди, которые в этом году никуда не поедут. И, к сожалению, это в первую очередь родители-одиночки и люди с низкими доходами, реально с низкими доходами. Это меньше 1700 евро нетто в месяц.
1: 88 миллиардов в прошлом году, ты сказала. В этом году, я предполагаю, при инфляции это будет

0: больше, но это же на всех. А вот сколько денег ты подсчитывала, или кто-то, может быть, подсчитывала, ты прочла, должна иметь в кармане какая-либо среднестатистическая семья. Среднестатистический немец сколько должен иметь в кармане, чтобы позволить себе какую-то поездку в отпуск?
1: Я бы даже это переформулировала не как должен, сколько не будет, все уйдет на отпуск, тут уж не сомневайся, потому что цены, действительно, я тебе как опытный турист готова это подтвердить, что просто без слез на эти цены смотреть невозможно. Но поговорим о реальных возможностях. Вот провели опрос, который показал, сколько люди готовы в этом году потратить на отпуск. Те люди, которые, в принципе, в него собираются поехать. Мой личный вывод – денег у людей немного, потому что 30% опрошенных сказали, что они потратят от 500 до 1000 евро на поездку на человека. То есть если едет семья из трех человек, папа, мама, ребенок, номер делится на троих. Да, об этом надо тоже не забывать. Возможно, какие-то питания тоже, если вы снимаете квартиру, апартмент, какой-то гостевой дом, вы закупаетесь в супермаркете, и, соответственно, это сразу готовка и совместная закупка в этом смысле, она сильно сокращает бюджет. Но, тем не менее, в любом случае, это вообще немного. Дальше. От 1001 евро до 2000 евро готовы примерно еще 30% отдать. Это уже кое-что, что называется. Это уже можно разгуляться, особенно если вы, опять же, едете как минимум вдвоем и делите номер, потому что номер в отеле – это самая высокая статья расходов. Остальные, соответственно, меньше, меньше, меньше. И 6% людей готовы потратить на свою поездку основную больше 3000 евро. Да? Подчеркну, что речь идет о главном отпуске лета, а не сумма на все годовые поездки.
0: При перечислении расходов ты указала проживание общим словом, назовем все эти апартменты, гостевые домики, отели, готовка, супермаркеты. Но ведь до места отдыха надо каким-то образом добраться. Всю весну нас пугали тем, что в этом году резко поднимется стоимость билетов на самолет. Вот насколько оправдываются сейчас эти неприятные прогнозы, и действительно ли билеты на самолет для туристов серьезно подорожали?
1: Билеты на самолет для туристов, безусловно, серьезно подорожали и в связи с последним кризисом, и в связи с кризисом, начавшимся в 2022 году. Они растут неуемно, а тут, опять же, надо понимать, что кризис кризисом, а предложение, рожденное спросом, тоже никто не отнимал, и это как бы закон жанра. Авиакомпании зарабатывают деньги, они занимаются благотворительностью, соответственно, летние отпуска, особенно школьные каникулы. Испокон веков так повелось уже, что, соответственно, билеты продаются втридорога, особенно если говорить о популярных направлениях. Да, если сейчас посмотреть, сколько будет стоить перелет в Грецию, Испанию, Италию или любую другую страну, которая пользуется повышенным спросом, как страна пляжного отдыха, билеты будут дорогущие. Между тем, если посмотреть менее популярные направления, например, до сих пор еще существуют совершенно бюджетные варианты, например, Берлин-Лондон можно за 50 евро слетать вообще отлично. Так что...
0: Но в Лондоне не накупаешься, да?
1: Ну, в шубе только если.
0: Хорошо, а насколько они подорожали, билеты эти на самолет? Есть какие-то данные уже?
1: Данные будут в конце года, когда можно будет сравнить с предыдущим годом. Но в связи с этим я хочу рассказать о новых трендах, потому что немцы, как люди, исторически зарекомендовавшие себя как фанаты путешествий, да, мы все знаем, что куда ни приедешь, везде немецкие туристы, которые не сидят на месте, они вдруг неожиданно стали менять годами сформировавшиеся туристические привычки. А какими мы знаем немцев? Немецкие бабули с палками в горах, которые лезут вверх, вниз, не присядут ни разу. Немецкие пары и семьи всех возрастов, которые месяцами лежат на пляже, не сдвигаясь ни вправо, ни влево, и загорают до состояния курицы-гриль. Любят. Ничего страшного. Немецкие туристы, которые в 5 утра занимают лежаки, и потом устраивают войны из-за того, что кому-то не хватило лежаков, и чье тут полотенце лежит. Тоже все эти мемы заполонили интернет. И тут на тебе, вот как раз в связи с изменившимися обстоятельствами в стране и мире меняются, соответственно, туристические привычки. И в частности, к вопросу о самолетах, новый тренд, который называется Smart Luxury. Люди стараются как можно более сэкономить на перелете, Полетим трамваем, колени будут упираться в зубы, багаж не возьмем вообще, есть ничего не будем. Долетим максимально дешево, но уж с отелем развернемся. Вот уж мы снимем 5 звезд с прекрасным видом на море, all inclusive, все что угодно. Вот это такое сочетание: сэкономить на дороге максимально и максимально разгуляться на сэкономленные деньги с выбором отеля или квартиры. Собственно говоря, поэтому снова в моде так называемые пакетные туры. Раньше считалось это уделом пенсионеров, которые, опять же, не любят ничего нового, не любят неожиданностей, любят прийти в свое любимое турагентство, сесть за стол и сказать сотруднику, куда ты хочешь, и купить всю готовую путевку и ни о чем не думать. Сейчас пакетные туры вдруг становятся новым трендом для всех возрастов, для всех потребителей. Тут, кстати, дам уже личный лайфхак, чем пользуюсь я, чем часто тоже советую воспользоваться своим друзьям. Допустим, ты уже определилась с направлением. Допустим, ты выбрала отель. Он тебе очень нравится, он дорогой. Ты уже посмотрела примерные даты, посмотрела цены на этот отель. А дальше через все агрегаторы можно поискать пакетный тур в этот же самый отель. Ну вот прямо 90%, что ты найдешь поездку пакетом значительно дешевле. То есть тут можно прямо сэкономить на двухнедельной поездке 500-700 евро.
0: А можешь нашим слушателям объяснить, что значит пакетный тур? Вообще, что входит в пакет?
1: Пакетный тур — это классическая путевка, купленная у турагентства, которое само формирует твою поездку. То есть это, как правило, перелет, возможно, чартерным рейсом, возможно, заранее выкупленные билеты на регулярные рейсы по специальной цене. Туда же входит отель, сразу же размещение то, которое ты выбрал. Плюс дополнительно всегда можно добавить, и даже, как правило, так и делается, трансфер. То есть все, что мы все знаем по прошлым поездкам, когда частное планирование было не так распространено, когда ты купил путевку, тебе выдали билет на самолет, ты прилетела, там тебя ждут с табличкой такое-то туристическое агентство или даже с твоей фамилией, всех посадили в автобус, дружно всех развезли по отелям, кто что выбрал. Ты там отдохнул в том формате, который ты купил в этом пакете, полупансион или all-inclusive. Дальше тебя забрали, отвезли, доставили на место. Почему еще это важно отметить, становится это вдруг модным, а не таким олдскульным, как было раньше? Потому что появился новый фактор выбора отпуска, совершенно недооцененный. И это даже не море, не чистота пляжа и не цена, а гарантия отсутствия сюрпризов. Потому что в связи с политической ситуацией рейсы отменяют, курорты закрываются. Люди хотят просто быть уверенными, что агентство отвечает за их отпуск, и когда самолет не полетит, отель не примет и еще что-то, они будут решать эту проблему. А ты заплатил и сидишь, как овца, ждешь, когда тебя отвезут на пляж.
0: Я добавила бы еще и погодный фактор. Как мы знаем, сейчас сильные пожары в местах отдыха. Это Салоники, где в Греции люди любили отдыхать. Туда же сейчас, вот, допустим, на сегодняшний день, на день нашей записи, категорически нельзя отправляться. Это север Испании, Коста-Браво, это юг Франции. Там страшные пожары. Пожары, как нам говорят синоптики, только еще начинаются. Не то, что там разгар, а именно то, что начинаются. И я вот в том перечислении приоритетов немецких туристов не услышала такую вещь, как отдых в кемпинге. Немцы всегда любили очень такой вид отдыха, и по статистике 15 миллионов немцев ежегодно отдыхают в кемпингах. То есть берут там такой вон-мобиль, такой домик на колесах, иногда это собственный, можно и в прокат взять. Едут, паркуются, подключают коммуникации, потому что это не просто где-то в чистом поле, это места, где это можно сделать, и отдыхают. Вот можешь мне объяснить, вот зачем немцам, избалованным комфортом прекрасных отелей, вдруг вот такие вот спартанские условия?
1: Объяснить могу, потому что сама недавно долго и мучительно об этом думала. Мы отдыхали в чудесном отеле в горах и спускались к Эльбе. И вот там на Эльбе стояли эти жилые дома. И вот эти любители дикого отдыха варили макароны на своих плитках выносных. Простите, не очень хорошо знаю терминологию. К сожалению, я ровно тот турист, который любит все-таки комфортный отдых. Да, это вот как раз та свобода передвижения, та близость к природе, к простоте, к независимости от цивилизации, это действительно очень и очень популярно. Когда ты сидишь в офисе целый день, когда ты ходишь на важные совещания, когда ты все время носишь костюм и галстук, когда у тебя хорошая квартира, ты, может быть, даже там чиновник с хорошей зарплатой, ты не выходишь из шикарного автомобиля. Хочется все это себя скинуть, хочется ближе к природе, хочется поймать свою рыбку, пожарить ее на своем костре. Это все как раз объяснимо. Другой вопрос, выгодно ли это? Вот тут вот можно поспорить, потому что, собственно говоря, да, ты экономишь на отеле, ты не платишь за отель, но аренда дома на колесах – это достаточно серьезная статья расхода. По-моему, если мне не изменяет память, ну, от 150 евро в сутки стартовая цена – плюс, опять же, выросшие цены на бензин, и об этом в этом году говорят особенно, потому что немцы, которые очень любят путешествовать на колесах, сейчас стараются все-таки долететь до основной цели, до основной страны, и там уже, если нужно, взять машину на прокат, потому что ну, дорога получается реально очень и очень дорогой. Соответственно, дом на колесах – это не легковой автомобиль, он, как говорят заядлые автолюбители, хорошо кушает. Место на спецстоянке тоже стоит денег, и вот тут у меня тоже возникает вопрос, они там тоже все заняты. То есть ты там оказываешься не один, а ты оказываешься в толпе автомобилей с себе подобными вот туристами. Это тоже достаточно печальная сторона медали, что туристов много везде вот в любом отдыхе. А если вот вы любите кемпинг с палатками, вот это гораздо эффективнее в плане экономии. Но это нужно любить.
0: Я тебя слушаю и, в общем-то, для себя делаю вывод. Очевидно, эти люди, так же, как и мы в свое время, стремясь к хорошему такому комфортабельному отдыху, и они, и мы, каждый по-своему ищет экзотику. Для тех людей, которые вот в своих замечательных кабинетах отрубили 300 с лишним дней, для них экзотика ночевать где-нибудь под деревом. Для нас, помнящих еще, какие были дома
1: дачи отдыха... Дачи без туалетов.
0: Да, совершенно верно, что такое дача без туалета. Для нас вот требуется теперь такой отдых, где все предусмотрено на несколько шагов вперед. Про эти самые шаги, которые предусмотрены. Я сейчас говорю уже о правительстве Германии, которое всегда заботится о своих гражданах и которое разработало целый список стран, куда этим гражданам лучше не надо ехать, дабы потом не было таких ситуаций, которые, увы и к сожалению, уже были, когда нужно будет организовывать вывозные рейсы и вывозить из горячих точек. Скажи, пожалуйста, ты заглядывала на сайт Министерства иностранных дел, куда лучше не ездить в этом году, этим летом?
1: Да, заглянула специально и вообще советую всем, кто планирует путешествие, особенно если это вне Европы, а куда-то подальше, просто проверять, что происходит в мире, если не очень внимательно следите за политическими событиями. Вот как раз сайт Министерства иностранных дел Германии всегда публикует предупреждения или так называемые частичные предупреждения о том, что поездки в определенные страны нужно избегать. И вот я посмотрела те направления, которые могут заинтересовать наших слушателей. Россия, Украина, Беларусь, понятно, не будем обсуждать. Но также в этом списке страны, которые привлекли мое внимание, это Египет, Армения, Азербайджан, Индия и Таиланд. То есть вот там вынесено частичное предупреждение о том, что лучше избежать поездок туда. И еще важный момент тоже для наших слушателей. Хорошо бы напомнить, сейчас у многих два гражданства, немецкое плюс страны исхода. Ну и, соответственно, когда вы путешествуете в страну исхода, если многие из этих стран как раз ровно в этом списке, если что-то с вами случится, Германия вам помочь не сможет. Можно также предположить, что Израиль тоже сейчас в этом списке.
0: У меня к тебе, в общем-то, последний вопрос. Говоря о пакетных турах, ты все-таки планируешь вот самой определять, куда ты поедешь, или ты предпочитаешь отдать все на откуп турагентству, и тогда турагентство будет отвечать за тебя?
1: Тут, конечно, надо исходить из той цели, которую ты себе ставишь. Если у тебя есть мечта, которую ты вынашиваешь год-два, поехать в определенное место, у тебя есть четкие представления, как ты там хочешь отдыхать, что ты хочешь посмотреть, какой уровень жизни должен быть, это одна история. Тогда можно планировать заранее, находить специальные предложения, находить выгодные предложения. Но все-таки, я повторюсь, это прекрасный совет, он действительно работает. Когда ты уже сложил себе всю поездку, прежде чем все выкупить, посмотри, может быть, действительно турагентство предлагает все один в один, только на 500 евро дешевле. Если вы не только приблизительно знаете, что вы хотите, условно говоря, я бы поехал куда-нибудь на греческий остров, например, на Родос, и хорошо бы отельчик на пляже, там, 3,5, уверенные 3 или 4 звезды, полупансион. Вот как бы такая идея. Тоже можно сесть и посмотреть, просто какие пакетные туры предлагают агентства. Это делается онлайн очень быстро, легко, удобно. В принципе, это очень надежная схема, и как раз вот в свете нынешних обстоятельств некая гарантия того, что все-таки все сложится получше. Интересный лайфхак тоже отмечу. Эти агрегаторы же постоянно анализируются туристическими экспертами. И вот люди обычно предпочитают ехать на неделю или на две. Просто так вот в голове сидит такой тайминг. Очень рекомендуют посмотреть не неделю, а, например, 8-9 дней. Не 2 недели, а 13-15-16 дней. Это получается почему-то значительно выгоднее.
0: В общем, уважаемые слушатели, отдыхайте. Отдыхайте, как мы. Отдыхайте лучше нас.
1: Рассказывайте нам на нашей странице в Facebook, где вы были, что видели.
0: Ее адрес «Космо» по-русски.
2: «Космо» по-русски. Германия в детали. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.cosmo по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно. Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами».